0: знаете, только я пришел на поле, даже делал себе разъем, даже делал шага, и кроме того, кумирец себя приластывает правильно отца. Она помогает даже как опору, и на кумай сара.
1: Так, вот это я хотела, чтобы понимать, что все в будущем были понятны. О, вот это я хотела.